Радио Рекорд. Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире средства массовой информации «Радио Рекорд Кириши». Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 апреля 2012 года. Регистрационный номер ЛТУ-78-011-09.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: эфире средства массовой информации «Радио Рекорд Кириши». Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 апреля 2012 года. Регистрационный номер ЛТУ-78-011-09.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире средства массовой информации «Радио Рекорд Кириши». Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 апреля 2012 года. Регистрационный номер ЛТУ-78-011-09.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance Radio.

0: Информирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24 апреля 2012 года. Регистрационный номер ЛТУ-78-011-09.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Далее. Радиоканал «Радиорекорд» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: УО «Инстамарт Сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет, друзья! У нас четверг, сегодня 7 мая на календаре, вейкаперы на рекорде, и мы начинаем. Рассказываю вкратце, что будет за эти 4 часа, 2 гороскопа. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. С нетерпением мы ждем. Рубрика «Попкорн» — это про кино, игрушка за приз вейкаперов. И что это с искусственным интеллектом? Битва предстоит кому-то из вас. Ватафакты, курс направо с юристом, общаемся. Горячие новости, ну и много-много обсуждений, юмора и всего интересного за это время произойдет за 4 часа утренних этих конкретно. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 7 мая 2026 года, четверг. Ну и важная дата сегодня для нас с ребятами, как минимум, это День радио. Сегодня 131 год как празднуется. Поэтому, если есть у вас знакомые люди, которые как-то связаны с радио, поздравьте их обязательно. Это важный праздник. Нас можете поздравить от всей души. Ну и, конечно, давайте сегодня для рубрики «Есть повод», точнее, рубрики «Я в эфире», так и сделаем. Сегодня каждый попробует себя радиоведущим. Голосовое запишите в чат мобильного приложения «Рекорда», мы через минут 20 их будем слушать. Вот, просто представьте своему региону, не знаю, поздравление какое-то скиньте, погоду обозначьте, представьте, что бы делали вы, если бы вы были радиоведущим голосовым, это запишите. Мы ждем и поставим. День президентского полка у нас сегодня также. День распахнутых окон, что тоже неплохо. День физика, Аня, сегодня.
3: Физика?
2: Физика.
3: Это самый сложный для меня предмет был в школе.
2: Не ИПшника, а физика.
3: А, ты про это? Такой праздник физического лица?
2: Это шутка, ты что?
3: А, ну ладно, подожди, я вспомнила, представляешь, Леонид Андреевич.
2: А, так.
3: Преподаватель по физике и информатике.
2: О, до сих пор, наверное, тоже такой память. Аня Кирсанова где-то проснулся, сейчас говорит. Всемирный день пароля сегодня. А, вот какой праздник.
3: Пароли, пароли. Так, как мы день радио-то будем отмечать?
2: Все просто, голосовыми будут записывать нам радиоведущие, наш только что испеченный в чат мобильного приложения Рекорда. Конечно, каждый попробует себя радиоведущим, я же сказал. Всемирный день пароля, поменяй. Вот я про что. Если мало ли, есть такая функция, в каждом телефоне видно, какой пароль угнали или могли угнать. Не игнорируйте, в айфонах точно есть.
3: А ты был в нашем новом планетарии?
2: Нет, я даже не знаю, что у нас планетарий есть.
3: У нас их два, есть старый и новый. Сегодня просто Международный день планетариев.
2: Ну,
3: там
2: классно.
3: Красиво. Там
2: классно.
3: Ложишься в пуфик и залипаешь на небо. А там показывают.
2: Это точно планетарий?
3: Точно.
2: А не улица Петербурга?
3: Точно.
2: Точно. Вейкаперы на рекорде, погнали.
1: Вейкаперы
0: на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 мая прямо сейчас.
2: Овны, позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем.

0: Тельцы, нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить это.
1: Близнецы, если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же.
2: Раки, действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности.
0: Львы, сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаление.
1: Девы, поработайте мозгами сегодня, вдруг что путное выйдет.
2: Весы, позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами.
0: Скорпионы, сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите.
1: Стрельцы, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны.
2: Козероги, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве, и дорогу выбирать придется не только для себя.
0: Водолеи, нынешний вечер лучше провести в тихом семейном кругу или среди друзей.
1: Рыбы, сегодня стоит начать что-то глобальное. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама. Для работы на объектах социальной сферы производственного объединения «Киришинефть.Оргсинтез» требуется повар, официант, буфетчик, подсобный рабочий, горничная, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, озонаторщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, кардиолог, педиатр. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку на работу автотранспортом предприятия, систему наставничества, возможность обучения, профессиональный и карьерный рост. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 91-122.
4: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
3: Рекорд Кириши. С нами вся страна. 104.9 FM.

0: Напоминаем, что скоро слушаем ваши голосовые. Сегодня день радио, и каким бы вы были радиоведущим, записывайте голосовое, где, как не на радио, его включить и послушать. Есть возможность, уникальная у каждого. К новостям. Россияне начали увлекаться судебным туризмом.
1: Поехать в чужую страну, посидеть в качестве присяжных?
0: Нет, все гораздо проще и более по белой схеме. Люди ходят на открытые заседания ради эффекта сериала в реальной жизни. Новый вид досуга, для которого не нужно быть стороной дела или иметь специальный статус, особенно популярны разводы, разделы имущества, долги или громкие уголовные дела. Чтобы попасть в зал, нужно прийти туда как слушатель. Увлекаются этим чаще всего домохозяйки, ну и другие подтягиваются. Говорят, о, классно, как
1: обалдеть
0: в жизни.
1: Надо записываться. Надо, кстати, сегодня у нас будет рубрика с юристом обсудить, как попасть. Мне кажется, это реальная тема.
0: Ну, интересно, почему? Люди таким образом, возможно, изучают право.
2: Следующий этап — это когда «И я протестую! Я был свидетелем этого, я против!» Вот кто такой? Не знаю.
0: Представляете, реально одна из домохозяек настолько натаскается на этих делах, что она самым крутым адвокатом станет.
1: Вот это, мне кажется, я могу стать.
0: Кем-то настолько не была уже.
1: Ну да. А что плохого? Надо в жизни все попробовать.
2: Представляешь, Аня заканчивает речь. Именно поэтому

0: почему мы невиновны? И Светка спрашивает, извините, это кто? Я не знаю, кто это, она просто встала и взяла слово.
1: Вообще классно, классно. Давайте реально сходим как-то. Ну,
2: давайте, это реально.
1: Мне тоже интересно стало
2: посмотреть. Давай посмотрим суд, который рядом с нашей работой, чтобы мы могли после эфира сгонять.
1: Понимаешь, там не как туроператоры, пальцем в небо нельзя тыкнуть. Там есть дела, на которые можно прийти, на которые нельзя прийти.
2: Мы, естественно, все выясним. Я говорю, давай начнем с расположения.
0: Есть схемка получше, на 100%. Кто-то из нас должен стать обвиняемым. Один будет свидетелем, а другой будет адвокатом.
1: Мы пойдем дальше. Другой будет его защищать.
0: Да,
1: и один пойдет свидетелем, который
0: вот, я
1: будет,
0: это и говорю.
1: Свидетельствовать.
2: Я защита.
0: Хорошо, я, ладно, так уж и буду обвиняемым.
1: О, все, сейчас пятерочку идем, воруй.
0: Да, согласен. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Чебоксарах после массированной атаки ВПЛА 5 мая повреждены около 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и колледж, сообщил глава Чувашии. Погибли 2 человека, еще несколько десятков пострадали. В районе введен режим ЧС, а масштабные мероприятия ко Дню Победы отменены. Минпромторг планирует продлить срок службы самолетов Суперджет 100 и ищет подрядчика для соответствующих работ. Речь идет об увеличении ресурса полетов, налета и общего срока эксплуатации. По данным СМИ, стоимость проекта может составить до 4,5 миллиардов рублей. Завершить его планируют к концу 2028-го. Американский рэпер Канье Уэст выступит в Грузии в июне 2026-го. Концерт запланирован на 12 июня и должен пройти на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Афиши уже появились на местных билетных площадках, несмотря на то, что часть недавних выступлений артиста в Европе ранее срывалась. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: День радио сегодня, и ваши голосовые сообщения сейчас будут звучать на всю страну. В первую очередь же мы празднуем этот день благодаря всем радиолюбителям, правильно же? Благодаря слушателям, это же очень важно. Чем больше у радиостанции слушателей, тем дольше оно вещает. Но это же не секрет ни для кого, действительно. И спасибо вам, в первую очередь, вы крутые. Поехали к голосовым. Василий, с него начнем.
1: Дорогие вейкаперы, привет вам из Беларуси, из города Гродно. Поздравляю вас с праздником, с днем радио. Всегда рад вас слышать. Дарите улыбку, счастье. Спасибо вам.
0: Да тебе спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Андрей.
3: Всем доброе утро. Всех с праздником, день радио. Это замечательный праздник. Я лично к нему тоже очень причастен. Имею и радиолюбительский позывной, и в радиотехническом колледже работал преподавателем 10 лет и учился на профессию радиоаппаратостроения. Мама у меня работала телефонистом на АТС тоже лет 10. В общем, всех-всех-всех с праздником. И хочу привет передать команде Z&E, которые продают припой радиолюбителям на Валберес. Вот, в общем, все, что связано с радио, всем огромный привет и поздравления.
0: Нифига себе. Андрей радио больше, чем мы. На самом деле. Даже по профессии.
2: А Танюша из Красноярска поздравляет нас с днем радио и себя поздравляет. Ей сегодня 37.
0: Танюша, с днем рождения. В день радио родилась. Класс. Вещай. Пусть никто тебя не останавливает. Поехали дальше.
4: Доброе утро и доброго дня. С вами стандартное радио первого подъезда нашего жилищного комплекса. Холодная и горячая вода сегодня будут подаваться в стандартном режиме. Всех с днем радио и прекрасного настроения.
0: Ну вот она пошла, вкуснятина.
5: О, а как хорошо им позвонить туда и выиграть что-нибудь?
0: Это потом.
2: Из лифта.
0: Николай.
6: Всем привет, друзья! Это Рекорд FM и город Саратов. Меня зовут Николай. В этом часе буду с вами. Первым делом поздравляю всех с днем радио, всех радиоведущих, всех причастных и всех-всех желаем.

0: Всем прекрасного настроения и отличного дня. Заряжайтесь энергией вместе с нами и слушайте прекрасную музыку. В Саратове 27 градусов. Поехали!
1: У нас же есть региональное вещание постоянно. Посмотрите, сколько у нас ведущих.
2: У меня такое ощущение, что это сейчас была дипломная работа какой-то федеральной.
3: Круто! Но он не до конца же поздравил. Надо поздравить причастных, деепричастных, сложно подчиненных.
1: Валентин.
4: Доброе утро, вы и каперы. А я хотел бы поздравить наш прекрасный город Павловский Посад, родину платка, с прекрасным солнечным днем, который сегодня обещал прогреться до 26 градусов.
2: О, хорошо.
4: И всем приятного настроения.
1: Ай, ну спасибо тебе.
2: Реально, где-то уже купаются и загорают.
1: Михаил.
5: С днем радио, дорогой рекорд. Спасибо, что вы есть этим утром.
1: Гришка.
6: О, рекорд, здорово.
1: Здорово.
6: Я вас с днем радио. Желаю вам процветания, чтобы слушатели наполнялись каждым днем. И музыка была с каждым разом все мощнее и мощнее. И хочу заказать трек в эфире Major Lazer, James Hype, Number One. Потому что вы номер один танцевальная радиостанция страны.
1: Не соврал. Все верно.
3: Чтоб вышка стояла и деньги были.
1: Лента на офишл.
7: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я бы хотел бы работать на рекорде и быть четвертым вейкапером. Как бы это звучало. Вейкаперы на рекорде. Никита, Стас, Рыжая и Челентано.
1: Прямо сейчас включаю Major Lazer Number One. Погнали.
8: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетиков 37.
1: Дорогие киришане, оздоровительный комплекс ООО «Кинев» предлагает платные медицинские услуги по адресу: улица Советская, дом 7. Мы предлагаем вам лабораторные исследования, функциональную диагностику, приемы врачей-специалистов. Для вас работают процедурный кабинет и кабинет физиотерапии по направлениям от врачей-специалистов. К вашим услугам вертикальный солярий. Запись и дополнительная информация по телефону 241-23. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Друзья, Радио Рекорд на волне. Я Настя Никитина. Заваривайте чай, садитесь поудобнее. Сейчас я расскажу все, что скрывают ваши кинотеатры. Погнали! Народ, 7 мая в кино британская сказка «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой. Семья переезжает из города на старую ферму. Мама-инженер проектирует теплицу, папа-мечтатель варит томатный соус, а младшая дочь находит дерево, на вершине которого спрятаны порталы в миры сладостей снов и вечных дней рождений. Реальность здесь уютная, бытовая, а волшебство нарочито театральное, бутафорское и оттого еще более очаровательное. Страна вечных дней рождений похожа на гигантский торт. Все танцуют, а Ребекка Фергюсон в роли злой ведьмы добавляет обаятельной театральности. Эндрю Гарфилд – настоящий отец-волшебник, который верит в мечту. Визуал напоминает и «Волшебника страна Оз», и «Хоббитские норы». Это семейное кино для тех, кто скучает по сказкам, где чудеса в каждом углу деревянного дома. Смотрите в кино 7 мая. После такого хочется верить, что чудеса возможны даже без портала. 9 из 10, 6+. Друзья, если вы соскучились по качественной ирландской чертовщине, ловите хоррор «Хоккум» уже 7 мая в кино. Писатель Ом Бауман едет в глушь, чтобы развеять прах родителей. Но вместо тишины и покоя находит настоящий ад, устроенный местной ведьмой. Главную роль сыграл Адам Скотт, тот самый герой из «Разделения». И он здесь не комичный офисный работник, а грубый писатель-алкоголик. Критики в восторге от такого перевоплощения. На Rotten Tomatoes 94% свежести. Первые 16 рецензий называют фильм по-настоящему страшным. Правда, есть мнение, что авторы слегка переборщили с пугалками. Но тех, кто любит, чтобы из-под кровати кто-то вылезал, это точно порадует. Режиссер Дэмиан Маккарти, автор «Астрала Медиум» и других жутких историй. Смотрите «Хоккум» в кино 7 мая. Расписание

0: билетов уже на сайтах. Мои 9 из 10 – достойная пугалка. 18+. На этом все. Я, Настя Никитина. Это Радио Рекорд. Включайте громче и не бойтесь темноты. Пока.
1: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра. 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы продолжаем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: О, приветики, пистолетики. У нас четверг, 07.05, 7 мая, день радио.
2: Да, в этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда установите обязательно. А мы пока к новостям. Там мужчина второй раз женился на потерявшей память супруге.
4: Мимишная новость.
2: Очнувшись, мимишная. Из комы женщина не помнила ни мужа, ни детей. Вот, и восстановление шло долго, но супруг не отступил. Вместе с детьми организовал повторную свадьбу, чтобы заново подарить ей любовь. Все сработало, она заново его полюбила. Представляю, второй раз добивался этой девушки.
3: Наверное, первый раз был непросто. У него был шанс.
4: Ребята, вы кто?
2: Что?
4: А вы кто?
2: Мы кто? Твои коллеги. Так.
4: Кто?
3: А, разыграла эта карта.
4: Ну, прикольно, кстати, можно же вообще всегда так. Может, она, кстати, правда.
2: Как-то можно и заиграться, знаешь. Это он начал этот путь.
3: То есть, на самом деле, думаешь, она не потеряла память, дала ему шанс и сама такая думает, ну, ладно, уйдет.
4: Ладно, просто хочу еще раз оливьешку на свадьбе.
2: Она просто захотела повторить это событие в своей жизни, потому что оно памятное, оно красивое. Это очень замечательное событие. И мы будем обсуждать, какое событие вы бы повторили в своей жизни. У нас есть вариант, кстати, свадьбы.
4: Кстати, свадьбу с удовольствием, мне кажется, люди повторили. Поэтому и существуют там десятилетия, двадцатилетия отмечают. Ну, чтобы собраться еще разочек.
3: Конечно. Они же долги за ту свадьбу уже отдали.
2: Кредит выплатили.
3: Или эта кофеварка сломалась.
2: Первое свидание. У нас есть вариант голосовалки. Может быть, с каким-то человеком. Это важно. Нам напишут про это. Какой-то экстремальный случай из жизни. Да, прыжок с парашютом. Кому нравится. Может быть, повторил бы это. Вот тебе испытал первые эмоции. День зарплаты хоть каждый день. У нас есть такой вариант голосовалки. Мы уверены, что
4: а
2: он
4: вот
2: победит.
4: Мне интересно, что Никита Бурягин повторил. Мне кажется, так. Вот это самое в своем автомобиле.
3: Так, вот это. Переключение скоростей, видимо.
2: Новую коробку, когда установил, наверное, ох, ехала.
3: Переобулся, такой, ох, еще раз бы повторил.
2: Не вспомню такого события, если честно. Надо подумать, да.
4: А ты вспомни, когда у тебя был фриссон, вот эти мурашки по телу, когда вот это удовольствие от какого-то любого события, может, тебя кто-то порадовал, и ты бы просто хотел бы еще раз испытать это.
3: Поспать, судя по всему. Вот это я бы повторил.
2: Вот это событие!
3: Вот это. Да, там и мурашки, и вообще расслабление прекрасно.
4: Это не событие, это ежедневная рутинка.
3: Поверь мне, иногда это событие.
2: Может быть, да. Какое событие вы бы повторили, друзья? Напишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Я вспомнил событие, которое я хотел бы повторить в своей жизни.
2: Так.
1: Но оно очень грустное сегодня для меня. Вот конкретно сегодня, когда «Авангард» взял Кубок Гагарина. Вот это событие я бы очень хотел повторить, но не в этом году. Не смеяться.
3: Так, я ее... кто сказал, кто смеялся?
1: Сегодня не смешной день.
2: Почему?
1: Потому что. Какое событие?
2: А, вчера же был...
1: Так!
2: Я понимаю, чем закончилось.
1: Все, давайте про хоккей не будем в ближайшую неделю хотя бы. Какое событие вы бы повторили? Мы обсуждаем.

0: Вот жизни Флюра написала в масштабе, видимо, в каком-то. 20-летие рекорда кактус бы повторил. Что там было на 20-летии такого, что можно было бы повторить, и мы не знаем.
1: Была? Я была.
0: И что там было? И
1: вот пытаюсь вспомнить.
0: Кактуса помнишь там?
2: Слушай, видимо, было что-то грандиозное, раз они не помнят.
0: Да, да, пиратскую станцию, вот, Сириус бы Тимох повторил. У нас есть вариант голосовалки, кстати, мероприятия.
2: Так скоро же повторится, все нормально.
0: Да, да. Евгений День, Юрка. Он каждый день едет на работу, чтобы заработать на проезд на завтра, да, вот. Это точно, говорит, не хочу повторять День Юрка.
1: Я помню радостный момент, когда я поступила, как был автомат у первого вуза, я туда кинула монетку, и по телефонному автомату звонила маме в Вологду и говорила: «Мама, я поступила!» Ну, в общем, я бы повторяла такие классные моменты, когда внутри сердечко от счастья разрывается.
0: Вот те эмоции, да, пережили,
1: да,
0: еще раз. Елена пишет...
1: Слезы радости.
0: Елена пишет: «Ухаживание мужа было волнительно и потрясающе. Те самые незабываемые эмоции». Видите, как? Сейчас столько романтика у нас будет.
1: Я тут поняла, что я хочу повторить пляски на столах.
2: Ох. Давай без нас, ладно?
0: А я думал, койот закрыли.
1: Нет, хочется реально в клуб, где вот плясать на столах можно. Потому что потом понеслось какие-то клубы, где постоянно подходит охранник, говорит: «Нельзя у нас». Это не весело. На столах плясать круто.
2: Девушка, не надо.
1: Не, я помню заведение, где даже разрешали это как бы и наоборот поддерживать.
0: Сейчас запрещено или что?
1: А сейчас во многих местах почему-то запрещено.
0: Вот, наверное, из-за вас, потому что...
2: Уж там люди сидят, наверное.
0: Следы, да. Дмитрий пишет: «Меня тут забанят, если скажу». Ну, давай так, если напишешь, не забанят. Может быть, там что-то эх прям такое интересное.
2: Ну, на всякий случай, скажи, кто это, я, если что, отправлю сразу.
0: А так, что там еще у нас из историй? Хотелось бы еще раз поучаствовать в недельной игре ночного квеста Encounter. Андрей Кош, 73.
2: Ой, это прикольная же штука.
0: Ты участвовал?
2: Что-то похожее, да, было.
1: Отец Никон пишет: «Как-то в очень грубой форме послал начальника на три веселых буквы, и меня уволили». Ну, вы знаете, я бы повторил, и не раз.
2: О, да, это же всегда...
0: Именно этого человека или любого начальника?
1: Вот
0: это,
1: да,
0: тоже важно.
1: Вопрос.
0: А какое событие вы бы повторили, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
4: Дорогие друзья, мы, команда ресторана Oktoberfest, хотим поздравить всех вас с Днем Победы. В этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, и о тех, кто смог вернуть мир нашей Родине. Мы также хотим отдать дань уважения нашим ветеранам и сказать им огромное спасибо за их службу. Приходите к нам в ресторан «Октоберфест» и отметьте День Победы вместе с нами. Поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем мира, добра и благополучия.
5: Стильные солнцезащитные очки – неотъемлемый аксессуар в любое время года. Подобрать модель, подходящую именно вам, помогут Vax Mobile. Очень большой выбор солнцезащитных очков. Женские, мужские, для повседневного и делового стиля, для водителей, спортсменов, рыболовов. Многие годы мы радуем вас актуальными новинками. Приходите! Отдел солнцезащитных очков находится в магазине аксессуаров для мобильных телефонов Vax Mobile. ТЦ «Ладога», первый этаж, секция 107. Напротив магазина «Улыбка радуги».
6: Дворец культуры Кенев представляет 22 мая в 19:00 спектакль «Любовь и голуби», категория 12+. Телефон кассы 280 93. Добро пожаловать!

0: А мы играем с кем-то из вас через минут 10, поэтому прямо сейчас пишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Если хотите оказаться в прямом эфире сегодня, в такой знаменательный день для нас и для вас, всех поздравляем, День радио сегодня. А мы пока обсуждаем, какое событие вы бы повторили из своей жизни. Вот прям приходит в голову оно.
1: Но люди почему повторяют свадьбу, и еще классно они делают венчание, например, через какое-то время, да, когда проверили свои отношения уже временем, после ЗАГСа идут еще и вот повторяют в церкви.
0: И, Евгений, много хороших, интересных, забавных моментов было в жизни, которые хотелось бы и можно повторить. Никогда не повторишь, к сожалению, первый выпускной, срочную службу в армии. В армии отслужил бы еще раз, честно, даже без имеющегося опыта, написал Евгений.
1: Прикольно.
2: Но у кого-то была служба, как сказать, давай так скажем, интересная.
0: Ну, да, да.
1: Так, доброе утро, радио. Андрей поздравляет нас с днем радио и по доброй традиции отмечает с нами свой день рождения. Ничего
0: себе. С днем рождения.
1: Мы будили его еще на первые пары в институт. Сейчас ему уже 35, и мы будем его дочь в школу. Ух ты, я бы хотел повторить знакомство с вашим радио и те позитивные эмоции, которые вы мне дарили и дарите уже многие годы. Я сейчас вспомнила, что тоже Nokia, наушник, там было радио, и я ехала в вуз на троллейбусе, потому что в метро не ловила радиостанции. Просто ехала на троллейбусе, чтобы слушать радио.
2: Получается, мое радио, которое проходит через династию.
0: Доброе утро.
1: Радио Династия. Красиво, кстати.
0: По-моему, есть. Александр сделал рекламу.
1: А есть радио Родословное?
0: Пока нет. Вот это можешь забрать. Александр пишет. Доброе утро. С днем радио. Говорит, все, хотел бы повторить два события из своей жизни. Поездку со своей девушкой на Украину в 2006 году. Было много хороших событий. Поездку на море Лазаревское в 2009 с той же девушкой, но уже в статусе супруги, до сих пор вместе. Две дочки, до сих пор любим друг друга. Замечательно.
2: Красавчики.
0: Ребята, красавчики, реально молодцы.
1: Я бы отучился, но только не в начальных классах, а в институте. Самое беззаботное время, ничего не было, но все было.
2: Слушайте, а я вот один раз подумал, что будет, если бы вернуться, ну вот во времена учебы, смог бы так, ну я бы вывести то же самое, что произошло. Потому что очень много моментов, когда мне подфартило.
0: В нынешнем возрасте ты имеешь в виду?
2: Нет, вот я такой говорю, вот бы вернуться назад, да, там вот исправить какую-то вещь. Но если остаться в том времени, я же другие вещи не смогу закрыть.
0: Назад в будущее только что, как потом увидели. Друзья, мы обсуждаем, какое событие вы повторили, вспоминаем. Пишите подробности этого события в чате мобильного приложения Рекорда.
1: В телеграм-канале Радио Рекорд.
2: И группе Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России за первые три месяца этого года аннулировали около 8 тысяч ВНЖ. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил Вячеслав Володин. Одновременно сократилось число новых разрешений. РВП и ВНЖ выдают заметно реже, а общий миграционный поток снизился. Российские власти рассматривают введение заградительных пошлин на импортную мебель из недружественных стран. По данным СМИ, ставки могут составить примерно 35-50%, что должно дать ценовое преимущество отечественным производителям. В отрасли отметили спад производства за прошлый год и ожидается, что новые меры поддержки могут немного увеличить выпуск. Пхеньян изменил конституцию, убрав упоминание о воссоединении с Южной Кореей и закрепив курс на существование двух отдельных государств. В документе уточнили, что территория КНДР граничит с Республикой Корея, а также Ким Чен Ын официально закреплен как глава государства. А в тексте прямо указано, что он контролирует ядерные силы. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и JQ.ru.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG.

0: X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!

0: брейкаперы на рекорде. И что это?
1: И бороться с искусственным интеллектом сегодня будет Александр. Саша, привет.
2: Доброе утро, брейкаперы, доброе утро.
3: Доброе. Из какого ты города, Саш?
2: Пенза.
1: Круто. Саш, мы здесь обсуждаем события в жизни, которые хотелось бы повторить. У тебя есть такое? Можешь озвучить его.
2: Сейчас даже я не вспомню, наверное.
4: Так.
2: Может, еще бы раз жениться на своей супруге.
3: Ой, как хорошо.
1: Романтично,
3: ну,
1: хорошо.
3: Венчание, но... Человек,
1: мужчина влюблен, да? Поэтому, ну...
3: Либо юбилей.
1: Круто. Саша, у нас игра против искусственного интеллекта. Есть возможность выиграть приз. Что-то исполнит тебе, а тебе нужно отгадать, что же зашифровано в этой песне. Ты готов?
2: Я попробую.
1: Все, тогда слушай внимательно, трек пошел.

0: Вот с таким дропом у нас трек у искусственного интеллекта. Ну что, Саш, как ты думаешь, что это?
1: Я немножко не расслышал, но мое предположение — отпуск, наверное.
0: Ну, практически. Ну, умный горобок, тумблер, повернешь, поет. Сегодня день.
1: Радио.
2: Ну, конечно!

0: Что приемник. Загадать в день радио.
1: Если быть точнее, мы тебя поздравляем. Приствой перед, переты и приветы передавай кому хочешь.
2: Ну, привет всей Пензе. Вам спасибо. Кстати, у меня тоже сегодня праздник. Я служил в президентском полку.
1: О, с праздником, спасибо. Саш.
0: Вот это тоже. Спасибо. Поздравляю. Ну, я привстала.
2: Ну и всех-всех россиян с хорошей погодой.
1: Круто, спасибо. И вы, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые каперы.
3: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Мы обсуждаем, какое событие из жизни вы бы повторили. Вот, опять же, Арлен пишет, я бы повторил свой выпускной, когда я грузил в такси изрядно выпивших своих родителей в такси уже утром. Таксист еще спросил, у кого выпускной-то был в итоге? Веселая история.
3: Я бы повторил матч «Спартак» и «Наполи» в Лужниках, 90-й год, на котором был с отцом, когда великий Диего Марадона не забил в послематчевой серии пенальти, и «Спартак» победил. Тогда таких шоу не делали на стадионах, но эмоции были за гранью. До сих пор храню билет с этого матча.
2: Аня бы вот повторила экзамен на права, когда ты заехал после сдачи правил на ледяную горку на ВАЗ-2114 и довольное лицо инструктора. Ну а второе, свой первый телефон. Все это испытывали, да, когда он появился? Кстати, да, первый телефон был. Важное такое событие.
4: Хочется. Ты думаешь, кого бы внести туда в эти список?
2: Ты включаешь будильник, знаешь, чтобы он звонил у тебя.
3: Перезвони! Вот это классно было, вот 5 секунд бесплатных. И мы успевал сказать, встречаемся там-то, там-то, востока-то, востока-то.
2: Подожди, скоро.
3: А, да?
2: Ты подожди чуть-чуть.
4: Скоро так и будет.
3: Хочется вернуться в то время, когда в архиве... мне разблокировано воспоминание. Мне вчера подружка объясняла, ну вот что если сети нету, да, и связи, как смс-кой переводить деньги на карту, вы помните?
2: Научилась?
3: Да, я реально прям говорю, ну-ка давай, расскажи, чтобы, если что, быть...
2: Парковку там... можно так оплачивать
3: да,
2: еще.
3: Да, через смс.
4: Чего?
3: Помните?
4: Через смс-ки?
3: Да. На карту можно, не на телефон, а на карту именно банка перевести платеж по смс.
2: Но будьте внимательны, мошенники, опять же, не спят, поэтому будьте бдительны.
3: Да.
2: Так, какой момент я бы хотел...
3: Хочется вернуться в то время, когда в Архангельске был электротранспорт, прокатиться на твердых сиденьях трамвая, постоять на задней площадке троллейбуса.
2: Ага. А я бы хотел поподпрыгивать в автобусе. Знаете, старые были автобусы, когда ты встаешь сзади этого автобуса, и вот он на горочку подъезжает, и тебя прям чуть ли не к потолку подносит. У меня никогда так не получалось
4: старые
2: с современными. Вот
4: эти, которые...
2: Да, да, да, вот это круто было.
3: А я хочу на автобусе гармошки прокатиться, вы помните?
2: Так это сейчас можно
4: так
2: сделать.
4: Они есть.
3: Я не видела, есть, да? Мне всегда нравилось стоять вот в этом...
2: гармошке самой.
3: Вот в этом кишке, да.
4: Все, гармошки, их сейчас очень много.
2: Он прокатись со Стасом, он и все.
4: Да, я знаю столько маршрутов.
3: Стас со мной не ездит, и я с ним не поеду.
4: Вот старые автобусы, их называли скотовозы у нас. Потому что я объясню, почему. Потому что они выглядели так, как будто, знаете, как будто хлев на колесах, понимаете? И вот, когда ты на кочках подпрыгиваешь, мы один раз так распрыгали, что ему пришлось притормозить, потому что очень сильно его начало шатать.
2: Да.
3: А я в трамвае на место кондуктора садилась, потому что печка под этим местом.
2: А деньги брала?
3: Нет.
2: Не догадалась. Какое событие вы повторили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.

0: Реклама.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. У нас 9.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Еще 2 часа с тобой будем.
3: Прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Всем привет, друзья. 7 мая. Сегодня отмечаем День радио. А в этом части с удовольствием поможем вам с юридическими вопросами. Все вопросы анонимно. Куда присылать? В чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: Так, пока к новостям. Зумеры, молодое поколение, опаздывают на 10 минут и считают, что пришли вовремя. Это подтверждает новое исследование. Они переписывают
4: историю,
2: да, можно сказать. Согласно свежим данным, почти половина молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет не видят разницы между пунктуальностью и 10-минутной задержкой. Почему так? Старшие зумеры выходили работать в разгар пандемии из-за удаленки и постоянного ожидания, пока все подключаются к созвону. Опоздание стало нормой. Вот как это оправдали исследователи. А зумеры говорят, ну это не опоздание, это просто задержка. Мы и препода ждали 15 минут максимум, как и вы завещали, а потом и уходили. В общем, это же всегда было на самом-то деле.
3: Ну правильно, да. А потом депремы просто ведут и посмотрим, как они это оправдают.
2: Депремы. Веселое слово. Но не веселое событие.
3: Такие, а почему меня уволили, как бы, да? Вот как бы хотелось бы узнать. Ну, братан, ты опоздал на год.
2: Зависит, наверное, от встречи. 10 минут в данном случае. Если встреча с друзьями, наверное, это не опоздание. На работу тоже я бы не штрафовал.
4: Нет, просто есть разные отношения, реально. Есть люди пунктуальные, их раздражают, когда все остальные опаздывают. А если вот как зумеры у них менталитет, и они так думают, для них норм.
2: Если работа начинается в 10, скажите им, что в 9.50 она начинается.
3: Знаете, что я заметил? Не у всех людей, но вот у очень пунктуальных людей, которые вот драконят вас за каждую минуту, грубо говоря, опоздания, когда опаздывают они, тем более по неоправданной причине, они не видят в этом проблемы.
2: Ты им сейчас об этом напомнил.
3: Всем, да, как будто бы, знаешь, такие, другие опаздывают, вот и я опоздал, не надо меня гнать. Но если твой принцип никогда не опаздывать и всех за это кнокать, тогда сам не опаздывай.
2: Вот такой вывод.
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Первый на подумать. Прям такое. В 1976 году итальянский экономист Карло Чиполло опубликовал эссе под названием «Основные законы человеческой глупости». И первый из них гласит: «Всегда и неизбежно люди недооценивают количество глупцов вокруг них». Представляете? То есть, вот...
2: А зачем мне тратить время и оценивать вокруг умственные способности?
1: Не трать, пожалуйста, не нужно. Не хочешь — не трать, все. Мы потратим, ты — нет.
3: Слушайте, в психологии есть одна из бритв, которая отсекает лишние суждения. Ну-ка. Их так называют. И там говорит, что не надо видеть злой умысел там, где можно объяснить все глупостью. То есть мы думаем, что люди иногда делают какие-то злые поступки, да, то есть они такие целенаправленно кому-то вредят.

0: А там вот они...
1: Продумывают план.
0: Да, ты думаешь, ах ты тварь. А это иногда. Типа,
2: просто по глупости, да.
0: Ну, некая глупость, либо заблуждение человека в том, что он, в принципе, делает.
3: Я жду, пока ты дополнишь фразу, так поднимем же бокалы. За что?
0: Были бы бокалы, подняли.
3: Да.
2: За день радио!
3: А в Швейцарии нельзя иметь одну морскую свинку или попугая. Это закон.
0: Почему?
3: Это, оказывается, это очень социальные животные, и содержание их поодиночке считается жестоким обращением. Поэтому там ни одну морскую свинку вы не увидите вместе с попугаем дома.
2: А можно обойти закон, если свинку с попугаем в одной квартире содержать? Они, получается, две одиночки, ну, как бы в паре.
0: Так, а зачем тебе продукт их любви потом?
3: Летающий пушистый свинка.
2: Папу свин?
0: Свинокрыл!

0: Ты рассказываешь, я не помню этого момента.
1: Он даже весил за сотку, он прям такой. Прям...
2: О, жаробасик. Иван, смотри на фотку на него.
0: А Стасик там радовался.
2: Не, Эминем прикольный чувак.
1: И представляете, смотивировали его фанаты. Говорят, да не, Эминем так никогда бы не располнил.
0: Прикольно.
1: Ну вот это факт.
2: Ну он им зачитал потом.
1: Дис на них, да.
3: Рекорд. Реклама. Кинев – больше, чем работа. Присоединяйтесь к команде кирижских нефтепереработчиков, чтобы развиваться вместе и создавать будущее. Кирижский НПЗ открывает двери для тех, кто ценит стабильность, для кого успех не просто слова, а цель. Мы приглашаем на работу операторов технологических установок, слесарей по ремонту технологических установок, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористов, электрогазосварщиков, монтажников санитарно-технических систем, плотников, водителей автомобиля, трактористов, уборщиков производственных помещений. Забота о коллективе – приоритет направление социальной политики Кинев. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку заводским автотранспортом, перспективы карьерного и профессионального роста, возможность обучения, комфортные условия для оздоровления, отдыха и досуга не только для работников, но и членов их семей. Кинев – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, проверенные временем, сильной компании, профессиональный коллектив. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ООО «Кинев» по телефону 91-122.
4: Рекорд Кириши. С нами вся страна. 104.9 FM.

0: А мы напоминаем, что можно прислать вопросы нашему юристу в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, не переживайте. Прозвучат они в прямом эфире, но мы не скажем, кто это написал. Чатик видим только мы в чате мобильного приложения Рекорда. Если делите наследство, может быть, автомобиль попал в аварию. Все происходит в этой жизни. И благо, что у нас есть такая рубрика онлайн, где вы можете получить консультацию. Ждем. Пока обсуждаем, какое событие вы повторили. Я повторил бы тот день, когда купил себе скоростной велосипед. Нулевой километр нам написал.
1: Скоростной велосипед — это что? Что-то электрическое?
0: Это то,
1: я просто, я их все время не различаю. Знаешь, что говорят, типа, скоростной велосипед, горный велосипед, трековый велосипед. Скоростной — это который с тоненькими колесиками вот этот...
0: Который скорости переключает. Все просто. Там несколько скоростей бывает. Звездочки разные там, понимаешь?
1: Это вот поэтому он скоростной?
0: Конечно, ты чего там? Это очень помогает и в гору забираться.
1: Нет, то, что помогает, это я знаю, что есть разные скорости, там режимы, это я знаю. Просто я думаю, что скоростной — это вот как, знаешь, эти...
2: Быстро едет, как автомобиль.
1: Ну, то есть имеется в виду, что у него такая конструкция, что там

0: тонкие колеса, там узенькие.
1: Нет, вот конструкция, наверное, тоже как-то зависит, я не эксперт в этом, но я знаю, что тот, у которого есть скорость.
0: Тогда все просто, понятно.
2: А хотел бы стереть себе память и посмотреть «Игру престолов» еще раз.
0: О, чтобы снова, чтобы снова разочароваться в восьмом сезоне.
1: А говорят же, там из-за цензуры вырезали очень много моментов сейчас. Те, кто будут смотреть в первый раз, такие как я, например, когда-то, мы ничего не поймем, что там происходит.
0: Я читал, да, про эту новость, что там говорят, там действия некоторых персонажей теперь вообще непонятны. Почему так? Ну там, да, надо было
1: успеть. Ясна мотивация героев теперь, как заявили те, кто пересматривал это. Так, поехали дальше. Я повторил нашу с сыном поездку в Москву, написала Аника, и участие в «Поле чудес» получила тогда массу положительных и незабываемых эмоций и впечатлений. «Поле чудес».
0: Так, нет? Сын читал стихотворение какое-нибудь?
1: Я думаю, что да. И
0: или песня была?
1: Получил, не знаю, не знаю. Я всегда хотел, кстати, в детстве попасть на «Поле чудес».
0: Чтобы повторить этот успех?
1: Что?
0: Вышел заяц на крыльцо.
1: Вы все-таки видели то мое видео, да? Легендарное. Ну ничего, ничего.
2: Я повторила свой поход на Алтай в одиночку, 2016 год, драйв, флёр и неизвестность. А итог, новые люди, океан впечатлений.
0: Алтай стоит того, чтобы туда еще раз поехать.
1: Сколько стоит Алтай?
0: На Алтае? Да, у меня родственники на Алтае. Это великолепно. Горы, реки.
1: У тебя везде родственники.
0: Это волшебно. Это в натуре, да.
2: Хочу на Байкал, на Алтай и в Дагестан.
0: Поехали.
1: У Стаса везде родственники, я тебе повторю. Поехать куда хочешь.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сообщения о запрете поступать в магистратуру не по профилю оказались недостоверными, и речь идет лишь о законопроекте, который пока находится на стадии обсуждения. Документ предлагает дать Миноборнауке право учитывать соответствие предыдущего образования при поступлении, но не вводит жесткий запрет. Аэрофлот запретил сдавать пауэрбанки в багаж и заряжать их на борту. Теперь их можно перевозить только в ручной кладе, под сиденьем или в кармане кресла, а не на багажных полках. Разрешено не более 2 устройств на пассажира. Россияне активно скупают жилье в Минске. Спрос за год вырос примерно на 10-15%, а доля покупателей из России увеличилась до 8-10%. По данным риэлторов, интерес резко усилился, а просмотры объявлений выросли в несколько раз. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть «Виброцил». Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Летай в Перек или заказывай доставку.
1: А вот РГУД Перекресток. ОГРН 120-770-04-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
9: Dance Radio.
10: Новый трек на рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Юрист будет отвечать на ваши вопросы. Действующий юрист Света Копылова. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Света, доброе утро. И первое, что нужно обсудить, новости. Мы пару часов назад прочитали, что теперь домохозяйки ходят в зал присяжных, чтобы понаблюдать за процессами, вместо того, чтобы смотреть телек. Это правда?
1: Новый тренд, как заявляют.
2: Весьма интересный досуг, почему нет?
3: А скажи, пожалуйста, есть какие-то много заседаний открытых, куда можно записаться? И где записываться? Я просто захотела.
2: Ну, у нас один из главных принципов правосудия – это гласность. Соответственно, если процесс не закрытый и об этом не объявлено судом, то да, вы можете прийти и поучаствовать в судебном заседании.
3: А стримы оттуда можно вести?
2: Что?
3: Стримы можно вести из зала суда?
2: Только с разрешения суда осуществляется фото- и видеофиксация процесса.
4: Да нет, такой вопрос, Света, когда ты пригласишь нас на свои дела?
3: Это ж как выступление.
4: Чтобы ты когда
3: мы с цветами можем прийти.
4: Говорила какую-нибудь речь, мы такие, Света, Света, то если не она, плакат нарисуй.
2: К сожалению, баловаться в суде и каким-то неподобающим образом себя вести нельзя. Это строго запрещено, и вас могут выгнать.
3: Стас, спать нельзя там.
4: А плакат?
1: Всего-то выгнать, даже не посадят. Ладно, поехали к вопросам слушателей. Может ли суд удовлетворить мой иск? Постараюсь собрать этот вопрос воедино, или мне откажут. Если свекровь написала дарственную внуку, может ли делиться с этой квартирой? Так написано. Дарственную оформила однокомнатную квартиру внуку. Или мне могут отказать совсем? В тексте иска я ссылаюсь на 61-ю статью СК РФ. Вот такой вопрос.
2: Если по договору дарения право собственности перешло другому лицу, в данном случае внуку, вероятно, да, то он с этого момента может распоряжаться этим имуществом так, как он считает нужным.
3: Замечательно. И можно тоже просьбу. Вот есть люди, которые пишут сообщения, очень много разных сообщений. Очень сложно, как бы, да, когда 5-6, а можно в одном сообщении. Вот так же в чате, желательно в одном сообщении все присылать.
1: Следующий давайте. Недавно была в суде, я истец, прошу суд, чтобы отец обратил ЖКХ полностью за дочь моей дочки, 17 лет. Такие вопросы.
2: Наверное, оплатил.
1: Оплатил, наверное, да.
2: Требование звучит именно так. Если ваш несовершеннолетний ребенок является собственником или долевым собственником имущества, да, то, безусловно, жилищно-коммунальные услуги, она не имеет возможности самостоятельно оплачивать, если не имеет дохода. А, соответственно, данные услуги должны быть оплачены ее родителями, законными представителями. Поэтому я считаю, что ваши требования имеют место быть, и при определенных обстоятельствах, если суд сочтет, что да, действительно, у ребенка не имеется никаких доходов, то и она не может возможности оплачивать коммунальные услуги, которые выставлены непосредственно на ее лицевой счет, да, если она является собственником, то такой иск, наверное, может быть удовлетворен.
1: Отлично, надо пробовать. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Культ реклама.
1: Дворец культуры Кинев представляет 21 мая в 19:00 итоговый творческий проект «Премьера года». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Киришинет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости

0: Еще немного совсем поговорим про события, которые вы хотели бы повторить, и подведем итоги голосования. Так, что там у нас еще? Всем привет. Я бы вернулась с детства, хотя бы на полдня, Олеся пишет, обнять бабушку, погулять с подругами, которые сейчас разъехались, просто посидеть во дворе вечером, когда уже тихо, все по домам, а ты на лавочке, провожаешь солнце. Очень хочу, говорит Олеся, кричит всем Олеся.
1: Задумались. Все вспомнили сразу детство.
0: Конечно.
2: Так, как раньше звонил по домашнему телефону девочке и врезался в линию, где они с подругой разговаривали.
0: Опа.
2: Молчишь, слушаешь и палишь. Я тоже так попадала, это так прикольно.
0: Как это можно было попасть?
2: Ну, ты, у вас не было такого? По Нет. стационарному телефону берешь трубку, чтобы кому-то позвонить, и нечаянно вклиниваешься в чей-то разговор и начинаешь слушать.
0: А, так вот откуда это пошло в Максе, да?
1: Да.
2: Подожди, ты попадал так?
1: Разработки оттуда уже ведутся.
0: Да, видимо, это настолько давно было. Реально прям можно было вклиниться в чужой разговор. Нифига себе, не знал. Я только звук модема слышал.
1: Не, я знал, что если два телефона в одном доме, ты мог слышать, как кто-то разговаривает.
2: А вы знаете, да, что в одном московском университете неправильно как-то тоже соединили провода, и в лифте был телефон. Угу. А там учились международные студенты. И они поняли фишку, что там что-то неправильно. И бесплатно звонили себе в другую страну из этого телефона в лифте домой к себе в страну.
0: Вот кто-то, наверное, огреб, да? Потом, когда разбирались и думали, что звонит кто-то из своего кабинета.
1: Лифтер.
0: Вот у него родственники везде разбросаны по всему миру. Ничего себе. Классная история. Петькин сын пишет. С праздником, говорит, всех для начала по теме. Я повторил такое событие, как детство. Прямо от 3 до 25. Хотя, не, до 30. Говорит он, что-то там было прикольное. Казантип Игорь хочет повторить всегда. Был кто-то на Казантипе?
2: Нет.
0: Я очень хотел, но мне было тогда даже не 18.
2: А это где?
1: Это в другом мире.

0: понятно. А мы тут обсуждали, почему в посте нет фотографий нас, да? Понятно, понятно. Давайте, какое событие вы бы повторили? Мы подводим итоги голосования. День зарплаты хоть каждый день. Мы так и ожидали, что вы проголосуете за него. На втором месте у нас это первое свидание, те самые эмоции, чувства. И на третьем месте вариант у нас это свадьбу. Вот такие итоги.
1: На рекорде. Новый трек на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, всем привет. 10:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на Рекорде в день радио вещаем.
3: Всем приятного начала дня.
4: Доброе утро, четверг, 7 мая. Всех с днем радио. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, ватта-факты и горячие новости.
2: Так, новость следующая. Многим понравится. Аллергия на офис может быть у каждого работяги. Официально. Представляете, ученые доказали существование синдрома больного здания. Оно так и называется, которое несет головные боли, слезоточивость и повышенную утомляемость.
5: А я думал, а что ты чешешься? Аллергия.
2: Это да. Откуда слеза у меня? Жаль, что сама работа не виновата, как они заявляют. Проблема в плохой вентиляции, плесени на стенах и химикатах. Не на работу, опять же, а на том, что не проветривается помещение, да, там... Ой, я сейчас открыл, видимо,
4: ларчик. А при чем тут Самара?
2: Пандоры. Самара?
4: Сама работа.
3: Сама работа? Бот Самары?
2: Чтобы спасти трудяг от аллергии, начальство должно поставить больше растений, обеспечить доступ к солнечному свету. Вот что советуют исследователи.
4: Еще предоставить обед, 13-ю зарплату, премию.
2: Бензин, да?
4: Девчонку, которая по пятницам будет танцевать, провожая всех танцем с работы.
2: А еще нам нужен вертолет. Выполните наши требования.
3: Больше растений? Ну что, придется работать с овощами?
2: Возможно.
3: А кто тогда останется?
2: В общем, говорят, что да, нужно обустраивать рабочее пространство, да, чтобы работники приходили на работу и хотели идти на работу. И там было легко, свежо.
4: У меня вопрос, ребята, почему мы как в склепе сидим? Почему у нас темно? Там же солнце, утро,
3: день. Подожди. В смысле, тебе не хватает света? Вон сколько ламп у нас заскладировано. Включай любую.
2: Подожди, здесь все просто. У нас одно окно, и если мы его откроем, оно светит мне в монитор.
4: Вопрос, два телека. Почему вы подписку до сих пор не купили?
2: Что?
4: Чтобы кино смотреть.
2: Ну, у нас есть подписки, но исключать нельзя.
4: Мы должны обустроить пространство. Где диванчик, пуфики?
2: Ты предъявляешь, как будто
3: пуфики?
2: Бы...
3: Я завхоз. Пуфики. Знаешь, это так людей называют. А где пуфики?
2: Где пуфики, мои любимые?
4: Пуфики!
3: Пуфик с кофе, пуфик с пирожными.
2: Может быть, кстати, нам задать этот вопрос. У нас же в конце шоу мы всегда отвечаем на вопросы слушателей. Никто не спрашивал еще про студию. Можете узнать.
4: Репетирую богатый смех.
2: Ты, Белоснежка, яблоко.
3: Ах ты.
1: На Рекорде.

0: точно про радио.
1: Ну, конечно. Стало интересные факты про радио искать. Помните, да, обсуждали, что Эйфелева башня должна была по прошествии 20 лет демонтирована.
2: Да.
1: Но при открытии радио было решено установить на ней антенны для большей дальности. То есть радио – одна из основных причин, почему оставили нынешний символ Парижа.
0: Mm-hmm. Да. Мы спасли Эйфелеву башню.
1: А первую радиограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России, русский физик Александр Попов. И она содержала всего два слова. Генрих Герц.
0: Ты кто?
2: Почему выбор пал на именно Генрих Герц? Да, надо, нет объяснения, да?
1: Надо покопаться. Так, на радиостанции Birdsong Radio непрерывно транслируют птичьи песни, 20 лет назад записанные орнитологом Квентином Говардом в его саду в графстве Уилшир.
2: Ничего
1: себе. Прикольно?
2: И просто можно
1: птичье
2: включить
1: радио,
2: и послушать пение птиц?
1: Да, Birdsong Radio.
0: Так это специальное радио для птиц. Они такие, о, классный трек, чик-чирик.
1: А, так надо же сделать радио кошечек.
2: Ну да, собачек, да, для всех отдельно.
1: Да, ну это прикольно, почему нет?
0: Давайте просто начнем собачиться во время эфира, это будет для собак, это же так работает.
1: А еще благодаря радио появилось слово «хакер». Так назывались взломщики секретных паролей на радиостанциях.
2: Вау, ничего себе, ну интересные факты.
1: В СССР радио было на пике популярности. При клубах, школах и вузах действовали радиокружки. Энтузиасты собирали приемники кустарным способом.
2: Верните радио в школу.
1: Верните, срочно.
2: Пусть на переменах играют твои каперы.
0: Согласен.
3: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
4: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кенев представляет 22 мая в 19:00 спектакль «Любовь и голуби». Категория 12+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
5: Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши, Энергетиков 37.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 7 мая прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что он поступает правильно.

0: по отношению к вам.
1: Тельцы, сегодня вам будет светло и тепло просто от того, что в мире есть человек, которого вы любите.
2: Близнецы, сегодня вам будет очень хотеться поскорее перейти на новую стадию отношений с вашим любимым человеком.
0: Раки, неблагоприятное расположение светил для всяческих домашних хлопот совершенно отвратит вас от такого рода занятий.
1: Львы, в этот день вы почувствуете себя терпеливым родителем несмышленного трехлетнего ребенка. В роли ребенка выступает ваш любимый человек.
2: А девы, у вас в семье есть компьютер? Или чего-то не хватает? Звезды советуют сегодня заняться подключением высокоскоростного интернета именно вам.
0: Весы, сегодня не стоит воспринимать таинственные взгляды и шепот за вашей спиной, как желание вас обидеть.
1: Скорпионы, в этот день ваше здоровье будет наотрез отказываться соответствовать вашим романтическим планам.
2: Стрельцы, если некто, кто вам нравился, выбрал не вас, не расстраивайтесь просто и двигайтесь дальше.
0: Козероги, сегодня вы будете несколько грубы с вашим любимым человеком, даже если сами за собой не будете этого замечать.
1: Семейная жизнь водолеев сегодня может превратиться в филиал рабочего места.
2: Рыбы, путь к сердцу любимого человека лежит через желудок, вне зависимости от того, мужчина он или женщина. Вкусная еда из любимых рук всегда вкуснее. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

Консульство России в Германии призвало отменить запрет на использование советской символики у мемориала Второй мировой войны в Берлине 8 и 9 мая. В дипмиссии заявили, что такие ограничения считают необоснованными и призвали германские власти восстановить историческую справедливость, включая признание преступлений Третьего рейха геноцидом против народов СССР. Зарубежные товары на маркетплейсах могут подорожать примерно на 25-30%. В России предлагают ввести НДС и таможенные пошлины на онлайн-заказы из-за границы. Инициатива направлена на выравнивание

соблюдении условий с отечественными производителями, поскольку сейчас такие покупки часто дешевле за счет отсутствия налога. В России запретили один из старейших развлекательных порталов «Яплакаль». Такое решение принял Чертановский районный суд Москвы по иску прокуратуры. В ходе проверки на сайте и еще нескольких ресурсах обнаружили материалы, которые по версии надзорных органов унижают достоинство и оскорбляют людей по национальному или расовому признаку. Из-за свободного доступа к контенту суд постановил заблокировать сайт. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от «Радио Рекорд». Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, «Рекорд Чикс». Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
5: Успел. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и JQ.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Вибрацил и аллергическом рините. Вибрацил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем сейчас.
2: А иностранцы арестованы в Таиланде за непристойное поведение. Где-где, догадайтесь, где-где.
1: Я
2: где?
1: Видел видео.
2: Ну где?
1: На Пхукете?
2: Да.
1: Угу.
3: Так, а что мы угадываем?
2: В тук-туке.
1: А что, на тук-туке?
2: В тук-туке.
1: Тук-туке.
2: А ты другое что-то видел?
1: А ты расскажи про видео.
2: А что, подожди, я не видела видео. Я смотрю, какую историю, что они привлекли свое внимание тем, что не доехали до отеля, начали заниматься непристойностями прямо в тук-туке.
1: А у меня другое? Я видел вот недавно такую же новость, где в воду они зашли, порядка 10 пар, они встречаются, да, и устроили то же самое в воде.
2: А это же у них запрещено законом, и там и на пляже, по-моему, нельзя.
1: Не знаю.
3: Тук-тук это что?
1: Маленькая машинка.
2: Автобусик.
3: Маленький автобусик.
1: Маленькая машинка такси. Это аналог. Угу. Да, такой, определенный.
3: И кто это там чуки-чуки делает?
1: Туки-туки и чуки-чуки. Все верно.
2: Чуки-чуки.
3: Прикольно.
1: У меня есть горячая новость. Жительница Москвы украла йогурт в ленте. А потом подала на них же в суд. Ведь ей пришлось вызвать такси из участка полиции домой. Москвичку за кражу задержала Росгвардия, после чего доставила в отделение полиции, рассказываю подробнее, где ее держали 3,5 часа, отпустили. И уже поздно ночью, когда общественный транспорт не ходил, она вызвала такси и говорит: а почему? А вот я вызвала такси, в суд на вас теперь подам.
3: Я так думаю, она проиграла дело.
1: Наглость ее первое имя, не второе в данном случае.
3: Я думал, что она подала в суд на магазин, потому что йогурт был просрочен.
1: Теперь она требует от магазина компенсацию за причиненный моральный вред. Вот как.

0: весов положить? Просрочка и воровство. Ну что тяжелее? Тяжелее воровство, правильно же?
1: Вы серьезно сейчас?
2: Чего? Не, я считаю,
1: вы
2: что...
1: Вы сейчас выбираете воровать что-то в магазине?
0: Нет! В смысле, наоборот, тяжелее, как преступление, воровство, соответственно, не будет действовать за просрочку обращение.
2: Так она не за просрочку требует деньги, а за то, что она такси
1: Никакой вызвала. Просрочки нет!
2: Это явки.
1: Йогурт был свежий, все нормально.
2: То есть здесь не докопаться до магазина?
1: Да, нет!
2: Молодцы!
1: Только за такси!
2: Короче, я считаю, что женщине нужно сказать, типа, успокойся и покупай йогурты.
1: Она тебя услышала, возможно.
2: Надеюсь, если вы меня слышите, не воруйте йогурты, либо не попадайтесь.
0: В смысле? Чему ты учишь сейчас, молодежь? Какой не попадайтесь? Не воруйте,
2: молодежь,
0: и точка.
2: Давайте так, вкусно и точка, на самом деле. Молодежь, не воруйте, те, кто постарше, не попадайтесь.
1: А, не ходите в магазины, никто проще.
2: Да. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет 26 мая в 19:00 отчетный концерт «Вселенная танца». Коллективы современных танцев «Импульс» и «Энерджи». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
1: Кишинет. Вспышка яркого света в сети интернета. Кишинет. Надежный провайдер

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: День радио сегодня, напоминаем вам, и, как обычно, мы отвечаем на вопрос.
3: Это.
2: Мы радио,
3: это. Как бы, это
2: мы радио, на радио работаем тут уже сколько.
3: С днем радио. Радиослушатели, спасибо, благодаря вам радио существует.
2: Да, в первую очередь, это ваш праздник, поэтому кто будет говорить нас с праздником,
3: вопрос.
2: Вас с праздником, да.
3: Отличный вопрос, который связан с днем радио. Вейкапер, откуда взялось это слово и что означает?
2: Давай, Ань.
3: Так, пытаюсь вспоминать. Просто, грубо говоря, ребрендинг, нейминг происходил как раз, когда мы начали работать с Красиным. Называлось это все «Мегаутро». И вот в какой-то момент стали искать какие-то названия, и почему-то вот это прям стало топчиком. Не помню. Точно, это либо... Кто предложил, надо вспоминать.
2: Когда англицизмы были популярны, да, наверное,
3: ну,
2: еще
3: да,
2: тогда.
3: Так, в те времена. По сути же, это wake, поднимитесь, wake up, поднимайтесь.
2: Когда
3: в
2: Евросеть можно было прийти голым и получить трубку, да? Это те времена, наверное.
3: Вот это рассказывали, но я это не застала.
2: Было такое, даже
3: это
2: я
3: в
2: помню.
3: В каком году вообще было?
2: Это там 2000-е.
4: Когда было мало одежды. Да,
3: но вейкаперы официально появились вот в первый год моей работы, в 2016-м, получается, году.
2: Да, вайп остался, видимо, тут еще.
3: Вайб.
2: Настроение.
3: У нас еще было вообще-то, чей-то друг, диджей играл.
2: Диджей, круто.
3: Музло живое.
2: А вот нам вопрос по музыке. А нельзя чуть расширить трек-лист музыки? Она очень крутая, но очень мало. Мы передадим.
3: Музыкальная редакция отвечает за треки.
2: Музыкальному редактору, да.
4: Да что, сейчас крикну. Расширьте там плейлист.
2: А, кстати, вы знаете, что начинающие диджеи могут скидывать свои треки на радио, и у нас есть специальная почта.
3: Да, она есть на сайте Радио Рекорд.
2: На сайте Радио Рекорд внизу прям листаете, где вот магазины приложений, слева там есть вот эти дополнительные вкладки, вы можете кидать свои треки. Музыкальный редактор послушает.
4: Скидывайте, да, и только он их послушает.
3: Но давайте скажем правду. Раньше, грубо говоря, радио по-другому относилось к новым трекам. Радио было такой ступенькой, которая как раз дает слушателям новый трек. А сейчас немножко по-другому индустрия работает.
2: Да, и вопрос один еще. Премию вам дали к Дню радио? Нет. Спасибо большое за это утро. С вами были вейкаперы и Никит, Стас и Аня.
3: Классного вам дня, отличного настроения. Завтра пятница, а потом короткая рабочая неделька.
4: Всем отличного четверга.
3: Пока!
0: Вейкаперы. На Рекорд.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И настроение сегодня максимально праздничное, потому что мы отмечаем День радио. И это действительно важный праздник как для нас, ведущих, так и для вас, надеюсь, наши любимые слушатели. Спасибо большое за то, что с нами, за то, что слушаете нас. И мы готовы продолжать дарить вам классное настроение. И еще, естественно, рассказывать про наши мероприятия, потому что совсем скоро стартует главный ретро-мегаденс страны. Это супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд. И вернется в столице с новой постановкой «Это фантастика». Нас будут ждать с вами секретные зарубежные звезды, более 20 артистов, танцпол, колбасный цех также будет. Будем вообще перемещаться во вселенные любимых фантастических фильмов. Мегамикс от диджея Цветкова. Все будет там 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, и 4 декабря в Москве Лайф-арена. Это все супер дискотека 90-х, это фантастика. Ну а все подробности на radiorecord.ru 12+. Давайте послушаем сегодня в этом часе Джон Саммит, Shades of Blue. Появится работа от Алла Фарбен, Body Talks. Услышим трек от Don Diablo, Go Home with a Stranger. Также классная работа от Sony.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дорогие друзья, мы, команда ресторана «Октоберфест», хотим поздравить всех вас с Днем Победы! В этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, и о тех, кто смог вернуть мир нашей Родине. Мы также хотим отдать дань уважения нашим ветеранам и сказать им огромное спасибо за их службу. Приходите к нам в ресторан «Октоберфест» и отметьте День Победы вместе с нами. Поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем мира, добра и благополучия.
3: Дворец культуры «Кинев» представляет 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы БВ.

0: бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
1: Рекорд. Любит Кириши. 104.9 FM.

0: Меморандума о завершении конфликта сообщает издание «Axios». Отмечается, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелевидение Исламской Республики. Теперь суда должны уведомлять иранские власти и получать от них электронное письмо с правилами движения. Приняв эти правила, суда смогут получить разрешение на проход. В России создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, на который ссылается ТАСС. В них привлекут активных студентов, профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Решенет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости 100 мегабит в секунду. Подробности по телефону 555-54. Киришинет – мой любимый интернет.
1: Дворец культуры Кенев представляет 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Рекорд. И первая танцевальная в Киришах. 104,9 FM.

В эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и хочу пригласить вас на наше замечательное мероприятие под названием «Белое», где мы отправимся в мистические владения холодной повелительницы царства льда. Это все фестиваль «Белое». Называться оно будет «Снежная королева». И встретимся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Лучшие диджеи, лучшие гости. Все нас ждет, и подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Если еще не успели забрать свой

билет, переходите, забирайте прямо сейчас. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу Jaden Boyce and David Guetta Upside Down. Milky and Mulgrave, Just The Way You Are, Record Mix. Также появится Эсси, Make My Day. Услышим работу от Робин Шульц, Embers. Открывает этот час в эфире рекорда трэп-мафия хаус трека «Мафия Стайл», Record Mix, и все это рекорд Dance Radio.

Если диарея застала вас врасплох, не пугайтесь. Это только усугубит ситуацию. Upside down.

0: привет! Это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Дорогие киришане, оздоровительный комплекс ООО «Кинев» предлагает платные медицинские услуги по адресу улица Советская, дом 7. Мы предлагаем вам лабораторные исследования, функциональную диагностику, приемы врачей-специалистов. Для вас работают процедурный кабинет и кабинет физиотерапии по направлениям от врачей-специалистов. К вашим услугам вертикальный солярий. Запись и дополнительная информация по телефону 241-23. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекорд Кириши. С нами вся страна. 104.9 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Джедаи, силу свою используйте.

0: Тины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х. Возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
8: Успел.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама. Дорогие друзья, мы, команда ресторана «Октоберфест», хотим поздравить всех вас с Днем Победы! В этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, и о тех, кто смог вернуть мир нашей Родине. Мы также хотим отдать дань уважения нашим ветеранам и сказать им огромное спасибо за их службу. Приходите к нам в ресторан «Октоберфест» и отметьте День Победы

0: мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку заводским автотранспортом, перспективы карьерного и профессионального роста, возможность обучения, комфортные условия для оздоровления, отдыха и досуга не только для работников, но и членов их семей. Кинев – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, проверенные временем. Сильной компании, профессиональный коллектив. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ООО «Кинев» по телефону 91-122.
1: Рекордная реклама в Киришах. 5.38.00.

открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы заказываете что-либо на маркетплейсах? Ну вот я лично почти каждый день. В общем, есть такая история о том, что подросток из Ленобласти купил пункт выдачи заказов, чтобы выкрасть из него видеокарты. 16-летний парень приобрел пункт выдачи заказов в Сертолово, оформлял заказы через чужие аккаунты и направлял их в свой ПВЗ. Когда товар на сумму более 1 миллиона рублей доставили, он просто забрал видеокарты, не оплатив их. Находчивый, однако, парень, да. Ребят, как часто вы делаете заказы и что интересного в последнее время приобретали? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Интересно узнать. Давайте расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от

Майк Познан, Дэвид Гетта, Why and Back to Ibiza. Послушаем работу от диджея Антонио. Также появится Фишер с работой Favor. Услышим трек от Эбин Холлоу. Открывает этот час главный танцевальный Оффенбах с работой Miles Away, рекорд-микс и все это рекорд. Dance Radio. Dance.

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Стильные солнцезащитные очки – неотъемлемый аксессуар в любое время года. Подобрать модель, подходящую именно вам, помогут Vax Mobile. Очень большой выбор солнцезащитных очков. Женские, мужские, для повседневного и делового стиля, для водителей, спортсменов, рыболовов. Многие годы мы радуем вас актуальными новинками. Приходите.

0: Отдел солнцезащитных очков находится в магазине аксессуаров для мобильных телефонов «Аксмобайл». ТЦ «Ладога», первый этаж, секция 107. Напротив магазина «Улыбка радуги».
1: Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетиков 37.
2: Дворец культуры «Кинев» представляет. 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран могут в ближайшие дни подписать меморандум о взаимопонимании, сообщили источники Axios. Документ из 14 пунктов предусматривает окончание конфликта и начало 30-дневных переговоров, в ходе которых будет обсуждаться мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом. В Москве 9 мая на время ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов, а также к сервисам обмена СМС, заявили в Минцифры. Это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, пояснило ведомство. При этом 7-8 мая мобильный интернет будет доступен, если не возникнет угроз безопасности. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги Чемпионов дважды. Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ сыграл в ничью с германской Баварией со счетом 1-1 в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 5-4. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс».

0: 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ого-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО, сравни.ру и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Успех.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО «ЦПЛ».

0: Реклама.
1: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
2: Дворец культуры Кенев представляет 22 мая в 19:00 спектакль «Любовь и голуби». Категория 12+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
3: Дорогие друзья, мы, команда ресторана «Октоберфест», хотим поздравить всех вас с Днем Победы!

этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, и о тех, кто смог вернуть мир нашей Родине. Мы также хотим отдать дань уважения нашим ветеранам и сказать им огромное спасибо за их службу. Приходите к нам в ресторан «Октоберфест» и отметьте День Победы вместе с нами. Поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем мира, добра и благополучия.

Муся, Муся, это ты? Нет, это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем вместе с вами новый музыкальный час. И ближайшие 3 часа я проведу вместе с вами. Кстати, про мемы давайте поговорим. У нас их очень много в нашей группе Рекорда ВКонтакте vk.com/record. Если вы мало ли еще на нее не подписаны, сделайте это прямо сейчас, вот не поленитесь. И помимо мемов, кстати, вы там найдете огромное количество классной электронно-танцевальной музыки, потому что мы туда выкладываем в аудиозаписи все выпуски всех наших радиошоу. Группа Рекорда ВКонтакте работает для вашего хорошего настроения. vk.com/record. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут Дайнора, If Only You, Record Mix. Fast Boy, This Feeling, Record Mix. Gang City of Fools, London, Galaxy, Record Mix.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет. 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Рекорд в Киришах. На 104.

0: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 50 рейсов задерживаются в Сочи. Аэропорт ночью сообщил о временных ограничениях. Также авиакомпании отменяют рейсы из Внуково. Часть воздушных судов, направляющихся во Внуково, ушли на запасной и другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании. Временные ограничения также действуют в Домодедово и ряде аэропортов России. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за 10 лет, следует из данных, на которые ссылается ТАСС. В 2016 году верхний лимит был примерно 22 тысячи рублей в месяц. В этом году чуть более 83 тысяч рублей. Каждый второй гражданин России намерен принять участие в массовых торжествах 9 мая. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, еще 18% планируют принимать гостей или ходить в гости. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

Food. Реклама. Для работы на объектах социальной сферы производственного объединения «Киришинефть.Оргсинтез» требуется повар, официант, буфетчик, подсобный рабочий, горничная, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, озонаторщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, кардиолог, педиатр. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку на работу автотранспортом предприятия, систему наставничества, возможность обучения, профессиональный и карьерный рост. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 91 122.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофон, и мы начинаем новый музыкальный час. Напомню, что всего 3 недели осталось до легендарного события. Колбасный цех 2026 с новой постановкой «Матрикс». На новой площадке Temple of Dir. Двухдневный пройдет 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге. Ну а если вы не хотите так долго ждать, напомню, что у нас сегодня четверг, а по четвергам в 9 вечера по московскому времени у нас в эфире рекорда радиошоу «Колбасный цех», и сегодняшний день не будет исключением, поэтому я, диджей Балдин, всех вас жду в порядке в эфире сегодня 00 московского времени. Очень много классной, быстрой, позитивной, самое важное, электронно-танцевальной музыки я для вас. Разумеется, тоже будет много новинок и много разных интересных. Давайте узнаем, что мы с вами послушаем. Афроджек и Лукас и Стив. Control. Рекорд микс.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Киришинет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости 100 мегабит в секунду. Подробности по телефону 555-54. Киришинет – мой любимый интернет.
1: Скидки на рекордную рекламу в Киришах. 5, 38, 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: бич.
1: Залетай в Перек или заказывай доставку.
2: А вот ГУВД Перекресток. ОГРН 127-0-3-44-93. Москва, улица Средняя Перековская, дом 28, строение 4.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл.
5: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
6: Тем

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.
2: Кинев – больше, чем работа. Присоединяйтесь к команде кирижских нефтепереработчиков, чтобы развиваться вместе и создавать будущее. Кирижский НПЗ открывает двери для тех, кто ценит стабильность, для кого успех не просто слова, а цель. Мы приглашаем на работу операторов технологических установок, слесарей по ремонту технологических установок, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористов, электрогазосварщиков, монтажников санитарно-технических систем, плотников, водителей автомобиля, трактористов, уборщиков производственных помещений. Забота о коллективе – приоритет. Направление социальной политики Кинев. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку заводским автотранспортом, перспективы карьерного и профессионального роста, возможность обучения, комфортные условия для оздоровления, отдыха и досуга не только для работников, но и членов их семей. Кинев – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне, проверенные временем. Сильной компании, профессиональный коллектив. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ООО «Кинев» по телефону 91 122.

Record Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин. Меня зовут. Весна в самом разгаре. Скоро лето. Поговорим об осени. А осенью у нас будет главный ретро-мега-дэнс страны. Супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицы с новой постановкой «Это фантастика». Более 20

Рекорд Микс. Дон Диабло и Виз Калифа. Go Home with a Stranger. Рекорд Микс. Эбин. Hello. Рекорд Микс. Джон Саммит и Джулия Чорч. Shades of Blue. Рекорд Микс.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама.
3: Дорогие друзья, мы, команда ресторана «Октоберфест», хотим поздравить всех вас с Днем Победы! В этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, и о тех, кто смог вернуть мир нашей Родине. Мы также хотим отдать дань уважения нашим ветеранам и сказать им огромное спасибо за их службу. Приходите к нам в ресторан «Октоберфест» и отметьте День Победы вместе с нами. Поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем мира, добра и благополучия.
4: Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши. Энергетиков 37.
5: Дворец культуры Кенев представляет 26 мая в 19:00 отчетный концерт «Вселенная танца». Коллективы современных танцев «Импульс» и «Энерджи». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
6: Первая танцевальная станция.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех. Матрикс. Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов от них хватает, знаете. Как грибы с глазами.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!

0: интернет.
1: 5-55-54.
2: Дворец культуры Кинев представляет 21 мая в 19:00 итоговый творческий проект «Премьера года». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
3: Дорогие друзья, мы команда ресторана «Октоберфест». В этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, и о тех, кто смог вернуть мир нашей Родине. Мы также хотим отдать дань уважения нашим ветеранам и сказать им огромное спасибо за их службу. Приходите к нам в ресторан «Октоберфест» и отметьте День Победы вместе с нами. Поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем мира, добра и благополучия.

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всех с праздником, с нашим днем, с днем радио. Потому что все причастны, вы причастны, мы. Ну, мы это очень все любим. Радио, радиоволны, эфиры, микрофоны, ну и так далее. Обожаю. Вот 7 мая, правда, один из моих любимых дней. Друзья, есть новость, кстати, про деньги. Вы это тоже обожаете. Школьник обокрал свой же ПВЗ на 1 000 000 рублей. Где это случилось? У нас в Ленобласти. 16-летний парень приобрел пункт выдачи у предпринимателя. Юноша собирался заказать с чужих аккаунтов дорогостоящие видеокарты, по постоплате забрать товары и избежать правосудия. Конечно же, он был пойман с поличным, но, в общем, на 1 000 000 рублей, понимаете? 1 000 000! Вот такая круглая, страшная, на мой взгляд, сумма. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте о своих первых заработанных денежках, например. Что это была за работа? Какие суммы подняли? Мне любопытно. Прямо сейчас послушаем Мари Краймбрери и давай не ждать. Ну, не сейчас, в этом часе. Сейчас лишь анонс.

и непременно Робин Шульц Эмберс. Соня Фадера тоже рядом и «Think About Us».

показательных выступлениях победила гимнастка, которая показала больше всех.

0: в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Стильные солнцезащитные очки – неотъемлемый аксессуар в любое время года. Подобрать модель, подходящую именно вам, помогут Vax Mobile. Очень большой выбор солнцезащитных очков. Женские, мужские, для повседневного и делового стиля, для водителей, спортсменов, рыболовов. Многие годы мы радуем вас актуальными новинками. Приходите! Отдел солнцезащитных очков находится в магазине аксессуаров для мобильных телефонов Vax Mobile. ТЦ «Ладога», первый этаж, секция 107. Напротив магазина «Улыбка радуги».
2: Дорогие киришане, оздоровительный комплекс ООО «Кинев» предлагает платные медицинские услуги по адресу улица Советская, дом 7. Мы предлагаем вам лабораторные исследования, функциональную диагностику, приемы врачей-специалистов. Для вас работают процедурный кабинет и кабинет физиотерапии по направлениям от врачей-специалистов. К вашим услугам вертикальный солярий. Запись и дополнительная информация по телефону 241-23. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекорд Кириши. Номер один. Dance Radio 104.

0: Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 5-4. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе. Рекорд, реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
2: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека «Это фантастика». 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
6: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com. Ленту!
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
13: УОН «Стомарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам!

0: Наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
1: Дворец культуры Кенев представляет 22 мая в 19:00 спектакль «Любовь и голуби». Категория 12+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Киришинет объявляет конкурс детского рисунка. Приноси рисунок на тему «Интернет объединяет» и выигрывай полгода бесплатного интернета на скорости 100 мегабит в секунду. Подробности по телефону 555-54. Киришинет – мой любимый интернет.
3: Рекорд Кириши. Номер 1. Dead Dance Radio. 104.9 FM.

0: Record.
1: Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хочу вам напомнить, что уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева. 3 октября. Петербург. Ледовый дворец». Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+. Зиверт, свежая работа «Газ» в этом часе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет домой.
1: Еще Sound of Legend, Сан-Франциско. Также Dub Dogs и Feza, How Does It Feel? И, конечно, Fisher, Favor. Уже сейчас трэп Mafia House и Mafia Style, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Для работы на объектах социальной сферы производственного объединения «Киришинефть-Оргсинтез» требуется повар, официант, буфетчик, подсобник.

0: Дробный рабочий, горничная, уборщик служебных помещений, дворник, грузчик, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, озонаторщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи, медицинская сестра по массажу, врач-терапевт, кардиолог, педиатр. Мы предлагаем оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, социальный пакет, доставку на работу автотранспортом предприятия, систему наставничества, возможность обучения, профессиональный и карьерный рост. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 91-122.
1: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!
2: Все дороги ведут в дом. И пусть не в тот, где вы родились, но в тот, где заботится о вашей безопасности. Автосервис «Дом Авто». Пора сменить масло и проверить автомобиль. Приезжайте в «Дом Авто». Кириши, Энергетиков 37.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 50 рейсов задерживаются в Сочи. Аэропорт ночью сообщил о временных ограничениях. Также авиакомпании отменяют рейсы из Внуково. Часть воздушных судов, направляющихся во Внуково, ушли на запасной и другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании. Временные ограничения также действуют в Домодедово и ряде аэропортов России. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за 10 лет, следует из данных, на которые ссылается ТАСС. В 2016 году верхний лимит был примерно 22 тысячи рублей в месяц. В этом году чуть более 83 тысяч рублей. Каждый второй гражданин России намерен принять участие в массовых торжествах 9 мая. Об этом говорится в исследовании в ЦИК.

0: днем. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, еще 18% планируют принимать гостей или ходить в гости. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Берег или заказывай доставку.
1: А утром ГУВД Перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама.

0: интернет. Мой любимый интернет.
1: 5-55-54.
2: Дворец культуры Кинев представляет 26 мая в 19:00 отчетный концерт «Вселенная танца». Коллективы современных танцев «Импульс» и «Энерджи». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
3: Дорогие друзья, мы, команда ресторана «Октоберфест», хотим поздравить всех вас с Днем Победы! В этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб на полях сражений, и о тех, кто смог вернуть мир нашей Родине. Мы также хотим отдать дань уважения нашим ветеранам и сказать им огромное спасибо за их службу. Приходите к нам в ресторан «Октоберфест» и отметьте День Победы вместе с нами. Поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем мира, добра и благополучия.
4: Рекорд любит Киши 104.9 FM.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Я смотрю, что в честь Дня Радио Андрей Хрусталев решил со мной всяческие дипломатические отношения прекратить, завершить. Жалко. Да, но есть и приятные новости. Этой весной в Питере состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд, легендарный колбасный цех. Он вернется к нам с новым шоу под названием «Матрикс». Будет шикарно, будет очень красиво. Новая площадка, три танцпола и более 20 артистов. Зарубежные секретные агенты и обязательно Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Свежая работа от Нарии и Паула Нье, «Move Your Body» в этом часе. Еще good luck, ла-ла-ла. Также Джоэль Кори и Run Devotion. Ну и, конечно, Эбин Холлоу. А уже сейчас Offenbach и Miles Away, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Операторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Дворец культуры Кинев представляет 14 мая в 19:00. Отчетный концерт. Танцы бывают разные. Коллектив современных и социальных танцев «Синтез». Категория 6+. Телефон кассы 280-93. Добро пожаловать!
2: Коллектив салона цветов «Ромашка» сердечно поздравляет дорогих ветеранов с Днем Великой Победы. Самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, за ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу духа, за ваше мужество. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником Победы!

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столицу с новой постановкой.

0: Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Live Arena. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амода C5» и «JQJ6». До 15 мая пройди тест-драйв новых «Амода C5» и «JQJ6» и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. «Амода C5» — это будущее, стиль и инновации. «JQJ6» — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации и правилах на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес. Как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция. Это называется «Рекорд», а мы называемся Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя, дорогой наш слушатель. Мы будем вместе с тобой, разумеется, куда уж мы одни, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Из всех самых важных изобретений человечества, к ним относятся огонь, колесо, письменность, электричество, интернет и радио, сегодня, пожалуй, можно обойтись только без последнего. Особенно, когда работает интернет. Но поскольку интернет сегодня работает очень и очень неважно, то поздравляем всех причастных с этим, может быть, и не самым важным, но все-таки не до конца убитым интернетом, а значит, все-таки не совсем бесполезным изобретением. Сегодня день радио, а значит, день не выходной. А раз день не выходной, значит, здесь мы и, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Мишустин назвал радио самым надежным и доступным способом связи для россиян. По словам премьера, радиостанции по-прежнему остаются важным источником информации и ежедневно объединяют слушателей по всей стране. Также он заявил, что российское радио сегодня считается образцом качественной журналистики.
2: О, мы это качественная журналистика, да?
1: Да.
2: А МС Жан и Тим Вокс?
1: Да, ну не да.
2: Или это публицистика?
1: МС Жан оценит наше руководство как журналиста-расследователя.
2: А Виолетта Юшкина?
1: Да, она за инсайды отвечает.
2: Ну, это супер. Значит, что Мишустин назвал радио самым надежным, да, и доступным способом связи для россиян? А что значит самым надежным? Это в том смысле, что радио, в отличие от телеграмма, сложнее замедлить, да?
1: Нет, ну пока просто нет необходимости его замедлять. Поэтому он самый надежный и качественный.
2: Да и сложнее. Ну, согласитесь, Виолетту Юшкину и МС Жана, они же замедляются-то труднее.
1: Их только ускорять можно, только ускорять. В общем, они и сами справляются.
2: Да, да, они хорошо ускоряются, да. Их, попробуй их замедли. В этом смысле, но... то есть, значит, что получается? Получается, что Антон надежнее Макса. Ну, в том смысле, что Антон Камолов надежнее мессенджера Макс, да?
1: Ну, он проверенный годами. Он как бы с каждым годом, как коньячелло, становится лучше.
2: А Стилавин надежнее Малахова.
1: Вы Стилавина видели? Конечно, да.
2: Нет, сама
1: мистер надежность, как бы, вот он выглядит мистер.
2: Ну, послушайте, ну, то есть, это, конечно, с одной стороны, это хорошо, что премьер-министр сказал, что радио — это не только образец качественной журналистики, а что это самое надежное и доступное связь для россиян. Это здорово, но знаете, вот с другой стороны, как бы немножко обидно. То есть, ничего другого про радио хорошего сказать нельзя. То есть, оно не популярно, не модно, не влиятельно, оно только надежно, правильно? Как валенки дедушки, да? И доступно.
1: Доступно, да.
2: То есть, интернет как бы уже доступен не всем, да? Тикток — это роскошь, а радио, оно доступно и сердито. Окей, хорошо, тогда у меня вопрос. А как насчет телевидения? Оно недоступно?
1: Ну, слушайте, ну вот как вот, мне, чтобы менее доступно, чем радио, мне, чтобы посмотреть телевизор, нужно сейчас выйти куда, спуститься вниз, там, в фойе, там, да, вот как бы вот, а радио, вот оно, я сам в радио, как бы.
2: Ну, да, вам подоступнее, хотя да, ну, тоже.
1: Как холодильнику туда.
2: Суть в том, как вы так держитесь, не молодцом. Это понятно, но вот объясните мне, а почему, если это так, а почему премьер не сказал...

0: о доступности телевидения? Или он об этом скажет в день телевидения?
1: Ну да, он же есть, наверное, такой день телевидения.
0: Нет, дело в том, что дня телевидения у нас нет, и поэтому...
1: Да ладно.
0: Да, а потому что...
1: А ночь телевидения?
0: Это даже сегодня у вас будет. Ну, больше не телевидение, да? Вы больше скачиваете, я так понимаю.
1: Я радио, да.
0: Ну, вопрос-то должен быть. Хотя, казалось бы, все ясно, да? Но вопрос традиционно звучит в этом месте нашей программы. Вопрос такой. Вот вопрос очень конкретный. Радио, шмрадио, все понятно. Надежно, ненадежно. А вот вопрос, вот прямо на сегодняшний день, да? Вот радио сегодня, да? Вот сегодня у нас 7 мая 2026 года. Вот оно какое? Оно для тебя что? Это отстой или круто по сравнению с тем, что было? Да, например? То есть вот радио, это вот сейчас, да? О, сейчас радио уже не то. Или наоборот, сейчас радио огнище.
1: Или, может, какие-то конкретные примеры радиопотрясений. Радиошока какого-то, да? Радио эпик фейла или, наоборот, радио вина какого-то, знаете, такого.
0: Или,
1: с
0: да.
1: С этой передачей, ведущим, связанной с там, радиостанцией. Там,
0: все это... потрясения, они по эту сторону микрофонов, знаете? Ну, да, там обычно происходит. Ну, допустим, хорошо. Или, наоборот, ты, может быть, испытал какую-то надежность, слушай, чувствуешь, что вот...
1: И качество.
0: Качество, да. И доступность радио. Но самое главное, конкретные примеры. Вот какое радио рулит, какой сейчас классный, и почему. Только не надо, вот понятно будет, что рекорд, раз я слушаю, значит, что оно. Нет. Наверное, у тебя были какие-то, как говорят, экспириенсы.
1: Походы налево там.
0: Да, да? Сходил на дачу, сходил к Ване. Ну, в хорошем смысле, да, в смысле радио, хороший, да? Короче, ты понял, вот радио сегодня, это отстой или круто? Какие радиостанции крутые, какие нет? Кто, что круто, что не очень? Обсудим это на радио в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Почти 60% россиян признались, что серьезно отстали от своих финансовых целей. Такие результаты показал опрос. Лишь 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода. Еще около трети считают свое положение близким к желаемому. При этом почти половина опрошенных уверена, что для комфортной жизни им нужен доход как минимум вдвое выше нынешнего.
2: Что? 12%? Лишь 12%, да, было сказано, заявили, что вышли на желаемый уровень дохода? А, простите, секундочку, а кто эти люди? Кто эти подозрительные 12%, у которых все хорошо? Это те, кто живут на Рублевке или на Степана Скворцова? На Крестовском или на Пряжке? Я имею в виду, это богатый или сумасшедший? Потому что тут одно из двух, либо-либо. Вот скажите мне, Кремов, вот глядя в глаза, кто вообще, особенно в наше время, да и вообще, кто может быть доволен своим финансовым положением?
3: Да, вообще никто.
2: Кто эти люди?
3: Ну, правда, еще такое, для меня тоже такая новость, открытие. Отстали от своих финансовых целей. Я вот, что такое финансовые цели? Да? Да, нет, иногда я мечтаю ночью, вот мне бы миллиард миллионов там, да?
2: Но это не нравится. Это же финансовая цель. Мечта.
3: Да, мечта.
2: Да. А цель, да,
3: такая, да? Влажные финансовые грезы такие.
2: Да, да. Иногда неприличные, да?
3: Ну, да.
2: У вас...

0: у вас какой? Без извращений?
1: Ну, так, нет, все компьютерное. Ну,
0: сколько? Цифра какая?
1: Ну, там я считал, там миллиард, миллион.
0: А, ну, это без извращений, это так, пример. Но кто вообще когда-либо может быть доволен своим финансовым положением? Люди вышли там на желаемый финансовый уровень. Скажите, можно ли вообще на него выйти? Потому что, ну, денег вообще-то всегда мало. То есть ты выходишь на один, конечно, уровень, и сразу хочется другого. Вышел там на 50-й этаж, хочется на крышу. Вышел на крышу, хочется на небо, там, рядом с Богом, да, где-то жить. А на самом деле, я вам скажу вот что. Если уж говорить по существу этой новости, значит, лишь 12% сказали, что вышли на желаемый уровень дохода. На самом деле, есть только один единственный случай, при котором можно это сказать. Вот только один. Когда можно сказать, все, я вышел на желаемый уровень. Вот прямо сейчас. Знаете, когда? Это когда ты кого-то грабанул. Там, не знаю, ломанул сейф, там, или хранилище в банке. Или барсетку отжал. Там, знаете, повезло, там, да, так сказать, отжал барсетку, а там весь украденный бюджет области.
1: Да, мне тоже можно быть недовольным. Знаете, как в старом анекдоте, как в таком классическом, там, украл кошелек, а там не хватает.
0: Да, но в этот момент, да, правильно, но не в хватает. Этот момент, да. Нет, ну бывает же такое, что думал, там, чуть-чуть, да, такое, конечно, тоже. Это тоже, да, даже здесь так происходит, но иногда бывает. Знаешь, такой, типа, думал, там, там будет, я не знаю, там, пару лямов. А там реально, там, ну, например, там бюджет на мост целый, да? И вот тут реально можешь сказать, закрывая барсетку, все, я вышел на желаемый уровень. Да, через, там, 10 минут уже будет мало, но в этот момент, только в этот момент такое, да, можно сказать.
1: А потом за тобой пришли.
0: Да, ну это и другая история.
1: Экс-помощник, да, губернатора.
0: И уже другие цели финансовые.
1: Конечно.
0: Да, баланда и так далее. Но слушайте, но если 12%, значит, если только 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода, тогда это очень хорошие новости. Они означают, что тех, кто ворует, всего 12%.
1: Ну, да, и надеюсь, что количество будет сокращаться там, да, вот, ну, там, всех там как-то...
0: Да, конечно. Конечно, звучит неправдоподобно, что только 12%, но звучит же хорошо, да?
1: Ну, да, да. Еще, возможно, еще в эти 12% входят те, кто там, не знаю, там, вот, ходит по вагонам метро, там, знаете, там, ну, вот, там, с табличкой, там, «Поможите, люди добрые, сами мы не местные». Говорят, они как-то очень много зарабатывают.
0: Ну, не они. Так называется, это зарабатывает корпорация нищих, так называемая, которым они деньги потом... Они думаешь, их себе? Да, а вот главный... Как называется главный в корпорации этот... Главный нищий, да?
1: Нищий,
0: вот главный нищий, он, конечно, самый богатый человек, да, там, да, в стране.
1: Потому,
0: да,
1: что он довольно. В костюме косплеит Дерипаску.
0: Да, или, наоборот, Дерипаска его уже давно. И поэтому, да, вот человек, который реально вышел на свой финансовый уровень, это, конечно, нищий. Главный нищий наш.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.